Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в шар и трепет. Не страх, о нет, но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Есть люди,

Еще воня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком и всех отопру, и стану сам средь них.

перед вами, я б не хотел сознаться, но меня вы вынуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить.